0: маленький металл, металленький. Ай, бэй, металленький, металл, металленький. Vem delícia pra fazer.
1: Gazeta, Gazeta, na madrugada. Sua melhor companhia.